0: лучший, найбольший антенин фан. Добр хит.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?